0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Navolar sokinligi tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: yoz.
1: Xo'p, nimani yozay?
0: Yo'q, siz tushunmadingiz. Zaminimizda yoz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио Маркет.

0: подкаст «Радио Сударь».
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары. Бір, оғайнымыз уйланды, уйланса, әлігі оғайнымыз Москвада оқыған қышлауда, Россияда. Оғайным айтсы ке, сан ічеде тұзығыра оқығаны бітті сансан. Шы Москвадан бітті оғайным келе апты. Әлігі оғайнымға шы өзбейді тойыны, шы түшінмеген нарсасын русчасы ке бір перевод қылып тұрсен, айтып тұрсен, сай гәп бөлшім күмас, дедім, ічеде бітті шустырысы, сәл русчаны боладыға нормал өзімді башқасы ең. Әлігі қышлауды тойы, әлігі қарасам, вупшым рус екен, әлігі қарап, привет дедім. Ko'mku ko'zlar bilan sochlar uzun bunday qaradim. Endi kirib keldi, to'y boshlandi, to'yni tushuntiryapman. Katta stollar. Вот это наш узбекский свадьба никак. Вот дастархане, самса, памса, кази карта. Вот пешвармак. Вот норен. Вот шилпилдак. Всё. Сам, а что такое вот это? Это бодом. Бодом? А что это бодом? Бодом это орешек. Орешек бодом. А это что такое? Мне кажется, писта тут. Это писта. Что за писта? Вот орешек есть, да? Братишка орешек. Ага, брат. А это что за ёмок тут? Я не готов вдруг. Это братишка, через братишка орех. Я не говорю больше. Мне кажется, вот поворачивай хазан оборот. Параллельно, вчера я кал творог турса. Это что колбаса? Это не колбаса. Это совсем другое. А что это? Это козы.

0: Что за козы? Вот козы, знаешь, от чего бывает? Вот лошадь, есть? От лошади бывает. И вот ты съешь, потом не можешь уснуть. А что хломисеньки? Как не можешь уснуть? Это сырлек. Две пары будешь кушать, потом все, поднимает.
1: Что поднимает?
0: Все, настроение поднимает, давление поднимает. Все дахшат будет. Энди шундир кетяпбыз, хопиз чыгып той башланды. Тойда туруп алып, хопиз кошуп айта башлады. Узак юрттан келген aziz mehmonim, o'g'lima o'xshaydi ey, ovozing sani tez xabarin bergin, chiqmasdan jonim, o'g'lima o'xshaydi ey, ovozing sani desa, он хорошо поет, как перевод на узбекском, деп қосып ойладым. Вот, узбекским так будет. Вот, uzoq yurtdan kelgan aziz mehmonim. О, издалека пришел один мой гость. Твой голос похож на моего сына. Вот второй фраза. Как она? Ты с хабаром берген, чыкмасан джоном, оғлыма оқшейд одам. Быстрее скажи, чтобы я не умер. Твой голос похож на моего сына. Алик ауджин ол оди. Оғлым борган ерге, сен хам борупсан. Оғлым көргеніні, сен хам көрупсан. Я оғлым саны ясан, оғлымны көрупсан. Оғлыма оқшейд ей, авазин саны. Вот знаешь, вот, где мой сын пошел, ты тоже там пошел. Что он видел? Ты тоже видел. Он тебя видел или ты его видел? Твой голос похож на моего сына. И сам Халик, вот это какой. Слова у вас хорошие. Песни, дед.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркас радиосы.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркетс.

0: satrda.
1: To'g'ridan to'g'ri aytiladigan gap pichingdan yomon tushuniladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: satrda.
1: Buning sir ekanini bilaman. Bu haqida har qadamda gapirishyapti.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: niştələr tülük getdi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркес.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua